0: это балансирование. То есть на армянском это как он официально говорит, это сбалансированное и балансированное и сбаланси и как бы в будущем, то есть в прошлом и в настоящем сбалансированная политика. То есть это так, как бы он оформил это. Но в последнее время, в последние месяцы во время предвыборной гонки, вот так это, то есть так. Такое что-то присутствовало, что якобы да, Пашинян, он прозападный, а его соперники, они, очевидно, да, явно были пророссийскими. Так что в этом плане, да.
1: А как вы думаете, как Пашинян дальше будет проводить такую политику, балансируя? Вот да, вот этот вопрос. Чего вы ожидаете от каких результатов политических вы ожидаете после этих выборов?
0: Смотрите, для ваших зрителей просто объясню. Пашинян победил не... то есть он получит большинство в парламенте. Даже он получит 3/5. То есть это очень важные законы. То есть назначение судей там различных очень важных официальных лиц. Ему нужно at least 3/5 голосов. У него это будет. У него будет достаточно голосов, чтобы сформировать свое правительство, единолично править. Но он потерял конституционное большинство. То есть, если на выборах в 2021 году он получил около 54%, сейчас это 49,8, что-то такое. То есть, он потерял на самом деле голоса. А пророссийские силы, к сожалению, набрали около 150 тысяч больше голосов. То есть Пашинян, если там в абсолютном количестве численном взять, да, Пашинян прибавил там около 38 тысяч голосов. Но пророссийская оппозиция, она набрала на 150 тысяч голосов больше. И Пашинян потерял конституционное большинство. Сейчас мы знаем, что обеспечивает безопасность Армении США и Европейский Союз. Это очевидно. Потому что европейские наблюдатели спасли ситуацию 2-3 года назад. США сейчас проект ТРИП очень важен для безопасности. И Пашинян понимает, что кроме них никто безопасность обеспечивать не будет. Несмотря на то, что ту демагогию, которая распространялась пророссийскими силами, якобы там только США недостаточно, нам надо других гарантов якобы привлечь. Россию, Китай, Иран и так далее. Но очевидно же было, до 2025 года никакого Трампа и Трипа не было. Это только 8 августа было подписано в 2025 году. А до этого где были Китай, Иран, Россия, они на все это смотрели спокойно. Китай подписал стратегический договор с Азербайджаном, продал оружие Азербайджану, если угроза, мы берем исходит от Азербайджана. Россия то же самое, она сама дала добро на войну и так далее. Не буду сейчас углубляться, чтобы не перевести тему. А Иран мы понимаем, да, то же самое, так, ситуация такая, если бы захотела. Да, она говорила, что это красная линия для нас, территориальная целостность Армении, но когда Азербайджан зашел уже на территорию Армении, оккупировал около 250 тысяч квадратных километров. Нет, 300 квадратных километров, не тысяч. Тогда Иран ничего не сделал. То есть на помощь пришли европейские наблюдатели, причем без оружия, и все, закончилось все. На помощь пришла Нэнси Пелоси в 2022 году, когда трехдневная война началась, и на помощь пришел Трамп. И Пашинян понимает, но поскольку экономика Армении и бизнесмены, и те люди, которых 30 лет, за 30 последних лет стали богатыми за счет бизнеса с Россией, связи у них с Россией и так далее. То есть элита, владеющая ресурсами в Армении, она в большинстве своем пророссийская. Поэтому Пашинян решил балансировать. Но я не понимаю, как можно балансировать, когда оттуда тебе угрожают, ты спешишь к европейцам и американцам, говорят, помогите, пожалуйста, потому что оттуда шантаж и так далее. Европейцы говорят, спокойно, мы пришлем наблюдателей, хорошо, а потом мы купим ваши продукты. Я не знаю, как здесь балансировать. Так что вот политика балансирования, она в нынешнем геополитическом